никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Диля Макла.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
2: Радио Прибой.
3: Задаем настрой.

жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Ну а теперь мне пора открывать этот утренний час на волнах радиоприбоя. Вы знаете, 40-летие альбома Hot Girls Bad Boys подкралось совершенно незаметно. А ведь совсем недавно эта музыка поражала новизной подхода. Ну, по сравнению с разъедающим мозг продукцией для танцев нашего времени, классика Bad Boys Blue звучит наивно, тепло и, конечно же, лампово. Что за хитом? Ну, за легкостью хита скрывается сюжет о молодой девушке, жаждущей любви и душевной близости, но пока еще слишком неопытной, чтобы втягиваться в сложные отношения. Ну и далее, хорошенькая. Юная девушка передает суть юношеской невинности и неуверенности, знакомых каждому, кто когда-либо чувствовал себя потерянным в сердечных делах. Всем доброе утро, я на работе, я работаю. Расул Алибеков, поехали!

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода.
1: Сейчас о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, где с утра уже жарковато, но из-за того, что у нас ветер дул всю ночь и практически все утро, а не так, эта жара сейчас и ошушается, как говорит диджей Адам Будагилов, ошушается. Так, ну по ощущениям сейчас где-то уже, наверное, около 30 градусов, потому как вчера было очень жарко, сегодня тоже будет так же. Синоптики говорят, что сегодня плюс 28, на данный момент плюс 25. Ветрено у нас сегодня. 8 метров в секунду ветер северо-западного направления. Он немножечко пошел на убыль. С утра был вообще он очень сильный. Вот, даже машины сносило. Да ладно, пошутил, чего вы. Вот, дождя не ожидается, но дождь обещают у нас с понедельника на вторник, в ночь с понедельника на вторник. Так, что у нас завтра? Завтра у нас также дождливая погода, и послезавтра, и послепослезавтра. 3 дня у нас обещают дожди. Не знаю, будут ли, и поживем, как говорится, увидим. Подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места. Встретил Митрича. Но я сначала встречаю соседей, потом встречаю охраны. Охрану мимо и тех не пройдешь. В общем-то, тут такое дело, что тут один, эти со своими проблемами охранники. Такое ощущение складывается, что они мои самые близкие родственники. Ну, так, так и должно быть, собственно. А вот, я говорю, Митрич, что тебя заботит, расскажи, что ты ходишь туда-сюда, мечешься. Митрич говорит, да ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, хотел, говорит, спросить, говорит, вот у тебя. Вот мы, говорит, поругались с женой. Я говорю, ну, дальше колись. А потом, говорит, она вдруг признала, что я прав. Вот слушайте внимательно. Мы поругались с женой, а потом она вдруг признала, что я прав, говорит Митрич. Что мне делать? Я, говорит, никогда раньше не был в такой ситуации. Я говорю, ну, не только ты, многие мужики в такой ситуации, в общем-то, не были. Я вам вот что скажу. И сказал Митричу, я говорю, Митрич, извинись перед ней. Скажи, что ты не хотел, чтобы ты был прав.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.
3: Песня называется «Любовь». Песню поет Мати Мустафаева. 7:47, время московское. Это радио «Прибой». Всем тем, кто к нам присоединился, всем доброго и хорошего утра.

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева, которая новости читает в эфирной студии «Радио Прибой», спросила, а кто поет эту песню? Я говорю, группа называется «Silicon Dream», песня называется «Андромеда». Она говорит, а кто такие? Я говорю, да, представители Силиконовой долины, видимо. А так я не знаю, кто они. Хотя, конечно же, я знаю, не буду тебе говорить, тебе зачем это. А вот она говорит, а про что поют? Про инопланетян? Я говорю, ну, наверное, может быть, и про инопланетян. Я не знаю, я же английский язык не знаю. И вот. А Диана говорит, слушай, говорит, а вот почему перестали к нам прилетать инопланетяне на поля и чертить разные круги? Ты же все знаешь. Я говорю, ну, ты знаешь, они перестали прилетать на поля и чертить круги. Знаешь, из-за чего? Им просто банально бензина не хватает. Переходим в час следующий, у нас новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин сократил рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и в Момит-Кале продолжается строительство для пострадавших от наводнения. Теперь подробно. В России для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, получивших инвалидность первой или второй группы, установили сокращенную продолжительность служебного времени не более 35 часов в неделю. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Раньше сокращенная рабочая неделя была предусмотрена для граждан с инвалидностью первой или второй группы, однако на военных и сотрудников силовых ведомств эта норма не распространялась. Российские школьники на уроках информатики будут изучать вопросы искусственного интеллекта, а на уроках труда – использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем, и с этим направлением школьников знакомит система образования. В частности, проводится Всероссийская олимпиада по робототехнике. На территории Дагестана местами прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сильные дожди и ливни, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, в горных районах республики возможен сход целей малого объема, а на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления могут привести к ухудшению дорожной обстановки, увеличению числа ДТП, затруднениям в работе транспорта и коммунальных служб, а также возможным перебоям к системам жизнеобеспечения. В поселке Момит-Кала Дербентского района продолжается строительство нового жилья для семей, пострадавших от масштабного наводнения. Работа идет без остановки и с опережением графика, сообщает правительство. На сегодняшний день полностью залиты 52 дома, в каждом из них 3 спальни, просторная гостиная, отопление и основные коммуникации. Осталось завершить подключение газа и благоустройство территории. Отмечается, что дома будут готовы к середине августа. Чемпионаты первенства мира по спортивному миксфайту пройдут 17-19 июля в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из более чем 20 стран мира. Организацию турниров обеспечивает Федерация спортивного миксфайта Дагестана при поддержке регионального Минспорта. Отмечается, что впервые в истории турнир такого уровня по данному виду состоится в России. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Немного про дождь. Было раннее утро, моросил дождь. На базаре возле винного ларька стоял в луже мужик и трясся. Из порванных ботинок торчали пальцы. Он обратился к продавщице. «Хозяюшка, налей-ка стаканчик мне». «Ты посмотри, на кого похож», — сказала она. «Лучше бы обувь себе купил».

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Впору сейчас рассказать вам о нашем деловом партнере. Далее информация нашего делового партнера. Всем же доброе утро. Под аккомпанемент Николая Баскова. Приветствую вас на волнах радио Прибой. Желаю вам доброго утра. У микрофона Расул Алибеков. Ну а далее песня для тех, кто в дороге. Кстати, надо ввести именно такую рубрику. Какие проблемы? Давайте введем для тех, кто в дороге. Следующая песня. Поехали.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8. Телефон 8 960 417 45 58.

0: На таких песнях бывает очень тяжело выходить. Можно было бы просто объявить, кто такие и какую песню поет. Но мы радиоприбой, мы высококлассные ведущие, именно поэтому мы так не можем. А я на днях посмотрел комедию «Одиноким предоставляется общежитие», где герои обсуждали, какие песни поставить на коллективную встречу Нового года. Строгая воспитательница говорила, мол, надо внимательно все заранее прослушивать. Мало ли что там в этих песнях. А комендант общаги, такой простой мужик, ей отвечал, а что там вслушиваться? Сплошное «I love you» все равно без языка ничего не поймешь. Я имею в виду английского и русского. Так вот, многие предпочитают слушать зарубежные песни именно потому, что можно не вслушиваться и не вдумываться в текст. Просто идет музычка фоном, и все. И этого практически достаточно. В нашем эфире LifeX и «Па-па-па». Я адресовал эту песню и музычку для тех, кто сейчас в дороге. Вам счастливого пути, друзья мои. Счастливого пути вместе с нами.
1: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Сейчас нарвался на один из телеканалов. Передача «Советы хозяевам дома». Вы уже устали от гостей, они не собираются уходить. Нет ничего проще, просто отключите кондиционер. Так, что на данный момент? На данный момент у нас 26 градусов тепла, днем 27-28. Синоптики говорят, будет ветер, дождя не будет.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
1: Песня называется «Красивый друг». Песню поет Динара Магомедова. Поет на радио «Прибой». Поехали. Поехали.

0: В нашем эфире сын знаменитого певца Хулио Иглесиаса, который стал не менее известным автором и исполнителем песен, продюсером и даже преуспевающим актером. Сегодня Энрике, который начал свой звездный путь под псевдонимом Мартинес, является самым популярным представителем латиноамериканской музыки в мире. Мы вспомнили его хит, который именно так назывался, на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Топливный кризис в России спровоцировал ажиотаж вокруг китайских электромобилей. Пора, товарищи, пора возвращаться к старинным экологичным традициям. Даешь парусный автомобиль и гужие повозки. Ну, скоро к этому, в общем-то, наверное, и будем. Ну, вот наш, допустим, коллега Адам Будагилов, он говорит, вот лошадь куплю и на лошади буду ездить. Я говорю, почему бы и нет, припарковал, где захотел, травы у нас валом. А вот, так что никаких проблем. Так, ну где у нас тут? А, вот, вот у нас здесь вот это вот, вот я что хотел сказать-то вот по поводу пробок. Особое беспокойство на данный момент со стороны Сулакской трассы в город Махачкалу. Раньше это называлось место Утеповский пост ГАИ. Сейчас пост ГАИ вообще там остался? Нет, я даже не знаю, я там не был. Вообще, вот, троллейбусное кольцо чуть-чуть желтым выделено, Булача желтым выделено, и вот красным выделено проспект Насрудинова в сторону города Махачкалы со стороны старой трассы. А также, в общем-то, беспокойство ничего не вызывает. Все спокойно, все нормально, все хорошо. Люди в отпусках. А вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Не спешите, тише едешь, дальше будешь. Учите правила дорожного движения. Тут вот на днях ребята остановили одну богиню на китайском автопроме. А, значит, подошли и сказали, почему вот ваша пассажирка не пристегнута ремнями безопасности, взрослая женщина. На что богиня на китайском автопроме сказала, да вы не будете, командир, это моя свекровь, она сегодня смирная, она сегодня хорошо себя ведет. В общем, берегите себя и помните, что автомобиль это не роскошь, роскошь это сегодня заправленный автомобиль. Далее информация нашего делового партнера.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Когда-то он стал одним из самых неожиданных музыкальных открытий конца 60-х и начала 70-х годов. Были хиты, много хитов, были гастроли по всему миру, и жил он на полную катушку, окунувшись с головой в мир рок-н-ролла. Ну, в общем, он в 2013-м оглянулся на свою головокружительную карьеру и сказал: «Я прошел путь от провинциального Шеффилда до мирового признания, где я был простой Джо Кокер. Простой йоркширский парень с голосом американского соулмена». Музыкальное произведение, которое называется... прозвучало на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Табасаранская поговорка.
6: Ляхин апаис, ахирис дик.
7: Пока работу не начал, думай о результате.
5: Радио «Прибой».

0: Мне бы очень хотелось бы посмотреть, как, как Наталья Вишнякова и Татьяна Буланова едут в СВ в Махачкалу. Да, просто интересно было бы посмотреть, да еще и послушать, как они поют эту песню. Песня называется «Кричал ты мне, Махачкала». Так, мы переходим в час следующий. Девушка напротив сидит, готовится. У нее очень серьезный вид. Ибо у нее новости к этому часу, они очень актуальны. Итак, пройдемте в час следующий, дамы и господа, где нас ждут новости.
1: Ты жди меня в Махачкале.
2: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Водительские права и другие документы предложили объединить в одну ID-карту. Молодежь Дагестана получила гранты, и Махачкала в этом году закупит новые автобусы. Теперь подробно. Водительское удостоверение и ряд других документов следует объединить в одну пластиковую ID-карту, которой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что в такой документ можно вшить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, выписки из ЕГРН и прочее. При этом он обратил внимание, что карта должна выпускаться только по желанию гражданина. Молодые дагестанцы получили гранты на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве республики. В первом сезоне грантовых конкурсов Росмолодежи победу одержали 9 проектов из Дагестана. От фиджитал-спорта до IT-конференций, от школьных медиа до патриотических игр. Каждая инициатива – это вклад в будущее региона. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Дагестанское управление Росимущества выставило на продажу водохранилище, расположенное на территории садоводческого товарищества «Авангард» в Каспийске. Как следует из данных аукциона, объект площадью 27,5 тысяч квадратных метров реализуется в рамках продажи арестованного имущества. Начальная цена лота составляет более 18 миллионов рублей. Торги запланированы на 8 августа. Заявки от участников принимаются до 3-го. Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участию Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первая предполагает использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. Второе направление основано на предоставлении прямых субсидий на приобретение подвижного состава. Машины будут направлены для работы на городских маршрутах Махачкалы. Все мероприятия, реализуемые в текущем году, будут выполнены в установленные сроки, заверили в Минтрансе Республики. Открыта регистрация команд на финал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РУКОД», который пройдет 18 октября. В прошлом году турнир вошел в Книгу рекордов России как самое массовое соревнование по данному виду. В этом году чемпионат вышел на новый уровень. Очные площадки будут работать не только в различных регионах России, но и в дружественных странах. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Короче, про автобус. Перед дворцом шейха остановился новый автобус, и из него вышли пожилые женщины. Шейх спросил: «Это что, туристы?» «Нет», — ответил слуга, — «это ваши тещи к вам приехали». В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра и хорошего настроения.

0: Если сейчас пору бы спеть не Summer Night, а Summer Day. Кому обязаны столь важным произведением летнего периода, его зовут Рафаль. 9:10 в Махачкале, понедельник, с началом вас рабочей трудовой недели. Мы на работе, работаем, да, что же мы еще можем делать-то? Далее информация нашего делового партнера, и понедельник, в общем-то, в разгаре, и это уже, собственно говоря, хорошо. То есть с началом рабочей трудовой недели. В эфирной студии «Радио Прибой» Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Мы уже много говорили по поводу этого исполнителя и по поводу этой песни. Я же скажу следующее. Я желаю всем, кто собирается лететь, легкого взлета и мягкой посадки. И долгожданной встречи на том конце воздушного моста, как в песне «Аэропорт» в исполнении Александра Барыкина, что только что прозвучало на волнах радиостанции «Прибой».
1: Реклама. Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Облачно с прояснениями, слабый дождь сегодня ночью, то есть сегодняшней ночи до завтрашнего утра. Днем сегодня 27-28. Ветер у нас сегодня 5 метров в секунду, с порывами до 9 северо-западного направления.
2: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Замечательная исполнительница Тина Казинс в нашем эфире, и ее творчество, конечно же, охватывает преимущественно электронные и танцевальные жанры, популярные в конце 90-х и начале 2000-х годов. Здесь евроденс, данс-поп, вокальный транс и хай-энерджи. В данном случае сотрудничество с немецким проектом Sesh во многом определило ее звучание, а эта песня, которую она сейчас исполнила, закрепила за ней статус исполнительницы танцевальной музыки. Блок подошел к своему логическому завершению, и мы с вами услышимся очень скоро.
1: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: если знаешь и понимаешь слова этой песни, то это один, скажем так, момент. Ну а если ты не знаешь и не понимаешь, то это уже два момента, в общем-то, в одном. А зачем это нужно? Не нужно, просто великолепнейшая песня. First Move — это дуэт Уинта на волнах радио Прибой. 9.47, время московское. Расскажем вам о нашем деловом партнере, где, как всегда, много всего интересного, безупречно интересного.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: Жизненная история. Шаман, бывшие, без комментариев. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин сократил рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и в Момит-Кале продолжается строительство для пострадавших от наводнения. Теперь подробно. В России для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, получивших инвалидность первой или второй группы, установили сокращенную продолжительность служебного времени не более 35 часов в неделю. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Раньше сокращенная рабочая неделя была предусмотрена для граждан с инвалидностью первой или второй группы, однако на военных и сотрудников силовых ведомств эта норма не распространялась. Российские школьники на уроках информатики будут изучать вопросы искусственного интеллекта, а на уроках труда – использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем, и с этим направлением школьников знакомит система образования. В частности, проводится Всероссийская олимпиада по робототехнике. На территории Дагестана местами прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сильные дожди и ливни, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, в горных районах республики возможен сход целей малого объема, а на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления могут привести к ухудшению дорожной обстановки, увеличению числа ДТП, затруднениям в работе транспорта и коммунальных служб, а также возможным перебоям к системам жизнеобеспечения. В поселке Момит-Кала Дербентского района продолжается строительство нового жилья для семей, пострадавших от масштабного наводнения. Работа идет без остановки и с опережением графика, сообщает правительство. На сегодняшний день полностью залиты 52 дома, в каждом из них 3 спальни, просторная гостиная, отопление и основные коммуникации. Осталось завершить подключение газа и благоустройство территории. Отмечается, что дома будут готовы к середине августа. Чемпионаты первенства мира по спортивному микс-файту пройдут 17-19 июля в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из более чем 20 стран мира. Организацию турниров обеспечивает Федерация спортивного микс-файта Дагестана при поддержке регионального Минспорта. Отмечается, что впервые в истории турнир такого уровня по данному виду состоится в России. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Ничего на свете лучше нету, чем говорить, что все будет хорошо. Это Митя Фомин, это песня, которая когда-то гремела на всю страну. Сегодня, да, небольшая перепевка, и от этого она хуже, естественно, не стала. Информацию о нашем деловом партнере никто не отменял. Далее Майкл Болтон. Очень хорошая песня, которая из разряда тех, которые раз, в общем-то, и навсегда. Всем доброе утро. На один час вместе Расул Алибеков.
1: И все будет хорошо.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы – с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес: Азиза Алиева, 8. Телефон 8-960-417-45-58.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шляги».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Бахачит синхола, сука, кейцу.
10: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
11: Радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: ничего.
1: Великолепнейшая песня, замечательная музыка. Музыка — это не просто звук, это крик из пустоты, когда ты понимаешь, единственное, что может сделать с болью, это отдать ее тому, кто ее причинил. В этой песне Евы Власовой забираем и слышим не просто балладу, мы слышим послание с корабля одиночества, где каждый куплет — это попытка освободиться от воспоминаний, которые больше не принадлежат тебе. Так называлась песня в исполнении той, которая часто бывает здесь, в Махачкале, да и не просто с пустыми руками, а с прекрасной, замечательной концертной программой, которая надолго остается в памяти всех тех, кто любит творчество этой замечательной исполнительницы.
2: Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Немного ярких, красивых слов и, конечно же, запоминающаяся мелодия, которая является визитной карточкой Дэвида Гуэтты. Кому обязаны песни? Ну, не только ему, но еще и исполнительнице под названием Sia, Beautiful People. Всего лишь два слова, но зато какая оригинальная идея этой песни. Далее информация нашего делового партнера.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: Далее песня под названием «Джулия». Именно эта песня обусловила звездный час группы и ее восхождение на музыкальный Олимп. И в первые годы своей самостоятельной творческой деятельности, созданный на базе Рымбаевского рая, коллектив проявился разве что на локальном уровне, да и название было под стать. Изначально группа окрестила себя просто «Алмата», ну а позже «Алмата Студио», или же проще «А-Студио». У меня на сегодня все. Оставляю вас именно с этой песней и с этой группой. Расул Алибеков, Радио Прибой. Услышимся завтра. Девчонка.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Водительские права и другие документы предложили объединить в одну ID-карту. Молодежь Дагестана получила гранты, и Махачкала в этом году закупит новые автобусы. Теперь подробно. Водительское удостоверение и ряд других документов следует объединить в одну пластиковую ID-карту, которой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что в такой документ можно вшить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, выписки из ЕГРН и прочее. При этом он обратил внимание, что карта должна выпускаться только по желанию гражданина. Молодые дагестанцы получили гранты на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве республики. В первом сезоне грантовых конкурсов Росмолодежи победу одержали 9 проектов из Дагестана. От фиджитал-спорта до IT-конференций, от школьных медиа до патриотических игр. Каждая инициатива – это вклад в будущее региона. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Дагестанское управление Росимущества выставило на продажу водохранилище, расположенное на территории садоводческого товарищества «Авангард» в Каспийске. Как следует из данных аукциона, объект площадью 27,5 тысяч квадратных метров реализуется в рамках продажи арестованного имущества. Начальная цена лота составляет более 18 миллионов рублей. Торги запланированы на 8 августа. Заявки от участников принимаются до 3-го. Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участникам.

0: частью Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первая предполагает использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. Второе направление основано на предоставлении прямых субсидий на приобретение подвижного состава. Машины будут направлены для работы на городских маршрутах Махачкалы. Все мероприятия, реализуемые в текущем году, будут выполнены в установленные сроки, заверили в Минтрансе Республики. Открыта регистрация команд на финал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РУКОД», который пройдет 18 октября. В прошлом году турнир вошел в книгу рекордов России как самое массовое соревнование по данному виду. В этом году чемпионат вышел на новый уровень. Очные площадки будут работать не только в различных регионах России, но и в дружественных странах. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе. Прибой. Золотой хит Дагестана.

Ну что, тук-тук-тук, откройте, это июль, стучится в ваши сердца. Уже шестой день, друзья, макушка лета звенит цикадами, пахнет разогретой хвоей и манит, манит на побережье. Ну а мы с вами, вопреки всем пляжным соблазнам, встречаем понедельник в эфире. И знаете что, это прекрасно, потому что понедельник, он как чистый лист, на котором можно написать абсолютно все, что угодно. Хотите новую главу, хотите веселый припев, я же, Иза Ахметханова, включаю ретро-час «Золотая волна». Сейчас мы приведем стрелки, вернее, переведем стрелки назад, туда, где музыка была чуть медленнее, слова весомее, ну а каждый трек целым событием. Доставайте из памяти самые теплые воспоминания, мы отправляемся в ретро-час по волнам радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня, 6 июля, мы поздравляем человека, чьи песни «Машина времени» в молодость наших родителей. Юрий Федорович Маликов, народный артист России, основатель и бессменный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Ему исполняется 83 года, не надо печалиться, все в жизни, все, что в жизни есть у меня. Эти хиты 70-х и 80-х до сих пор, как мне кажется, звучат свежо. Ну, хочется сказать, с днем рождения, маэстро. Ну, а в эфире те самые «Самоцветы».

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ударный хит на радио «Прибой».
1: Еще одно знаменательное событие из мира музыки, связанное с сегодняшним числом. 6 июля 1957 года, ровно 69 лет назад, в пригороде Ливерпуля произошла встреча, без которой невозможно представить мировую музыку. 16-летний Джон Леннон познакомился с 15-летним Полом Маккартни. Один играл в совсем другой группе, второй просто подошел после выступления и показал, как настраивать гитару. Ну а через несколько лет одни создали Beatles. Да, да, группу, которая изменила абсолютно все. Давайте вспомним ту самую магию в эфире «Великая классика». Beatles. Джуди не могла вспомнить. Hey, Джуди, вспомнила трек. Будем вместе наслаждаться.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, 11:56 выдают стрелки часов. Ретро-волна плавно несет нас к полудню. Ровно в 12:00 стартует ваш любимый час желаний. Звоните по номеру 91-1007, пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Приветы, заявки, признания. Все зачитаю, все исполню. Жду.

0: Вы слушаете «Радио Прибой». Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. «Радио Прибой». Нас слышно.
3: На «Радио Прибой» новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В регионах ужесточат торговлю сигаретами. В Дагестане завершается основной период ОГЭ, и каратисты республики успешно выступили на спартакиаде учащихся России. Теперь подробно. Регионы будут проверять заявителей перед выдачей лицензий на розничную и развозную продажу табака и никотиносодержащей продукции. Это упростит контроль за конкретными магазинами и павильонами, а инспекторы смогут удаленно следить за соблюдением правил через видеосвязь. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Если раньше лицензии требовались только производителям и импортерам, то теперь они понадобятся и продавцам. В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок с недвижимостью между гражданами. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По задумке авторов, мера позволит сократить число мошенничеств на рынке жилья, так как нотариус не только проверяет выписку из ЕГРН, но и выясняет реальную волю сторон, оценивает дееспособность продавца и выявляет скрытые обременения. Сегодня в Дагестане завершается основной период ОГЭ резервным днем по всем учебным предметам, за исключением русского языка и математики. Как сообщает Миноборнауки Дагестана, для проведения экзаменов в республике задействовано 9 пунктов на базе образовательных организаций. Всего заявлено 864 участника. Результаты сегодняшних экзаменов станут известны не позднее 15 июля. В администрации Дербента состоялась встреча с архитекторами из Китая, в которой приняли участие руководство города, депутаты и общественность. Обсуждалась концепция будущего парка аттракционов и развлечений в Дагестане. В парке планируется разместить кварталы, отражающие культуру, архитектуру и национальный колорит дружественных стран. Рассматриваются несколько территорий для размещения объекта в Дербенте, Махачкале и Избербаше. Дагестанские каратисты успешно выступили в финале летней спартакиады учащихся России, который прошел в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Победителем соревнований весовой категории более 76 килограммов среди спортсменов 16-17 лет стал Ильяс Гаджиев, завоевавший золотую медаль. Серебряным призером весовой категории до 53 килограммов стала Алия Асадулаева. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на «Радио Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья. Полдень, 12:07, 6 июля, понедельник. В эфире ваш любимый час желаний. Я, Иза Ахмедханова, беру этот час в свои руки, а вы берите телефоны. Номер студии 911007 и также наш номер мессенджере Макс 8-988-291-1007. Пусть каждая песня, которую вы закажете, станет маленьким чудом для того, кто ее слышит, друзья. Итак, погнали. Первый смс. Салам из Дербента. Валейкум ассалам. Наш любимый древний Дербент. Понедельник, а мы у моря. Всем, кто в офисе, крепитесь. Мы за вас тоже окунемся. Поставьте что-нибудь в исполнении Лилит Аванесян, Заур и компания. Ну что ж, Заур и компания, окунитесь и за нас. Охладитесь, ну и зарядитесь на прекрасные будни этого лета. Ну, а мы обязательно поставим Лилит Аванесян. Очень красивая, трогательная композиция на армянском языке. Обязательно прозвучит специально для вас. Итак, далее. Иза, добрый день. Я сегодня первый раз за рулем, сдала на права. Передаю привет инструктору Магомеду. Спасибо за терпение. Поставьте Ажай Абакарову «Где ты была?» пишет нам Амина из Каспийска. Ну что ж, Амина, вам всегда зеленого света светофора, цвет светофора. Ну и также, конечно, ровных дорог, без происшествий, без пробок и всего остального. Короче, удачи на дорогах. Ну что ж, друзья, обязательно прозвучит и Ажай Абакарова «Где ты была?». Я же, в свою очередь, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Друзья, приветливое радио, радио Прибой. Спешу сказать вам те самые заветные слова. Это час желаний на волнах нашей радиостанции. Ваш любимый час желаний. Да, телефон для звонков в прямой эфир 91-10-07. И также номер в мессенджере Макс для ваших сообщений, ну и, конечно, голосовых. 8-988-291-1007. С каждым сообщением этот эфир становится только теплее. Ну и первые смс-очки на данную минуту. Друзья, к нам на мессенджер пришло очень трогательное сообщение. Вся семья от мала до велика просит поздравить с днем рождения дорогого человека. Бабушка Саида, этот музыкальный привет летит к вам прямо в сердце. Родные передают вам самые теплые слова, крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы каждый день дарил радость, а дом был полон смеха и уюта. Пусть внуки радуют, солнце согревает, а на душе всегда будет светло и спокойно. Вы душа семьи, и сегодня все внимание только для вас. Специально для вас бабушка Саида на волнах радиостанции Прибой звучит кумыкская праздничная композиция «С днем рождения». Слушайте и принимайте поздравления от всех близких, ну и от всей радиостанции Прибой. Композиция в исполнении Гули Джаватовой «Твой день рождения» обязательно прозвучит. Ну, а я зачитаю еще одно поздравление, пожелание, вернее, с вашего позволения. «Прибой, здравствуйте, я монтажник-высотник. Работаю на крыше и слушаю вас через наушники. Всем, кто трудится на жаре, сил и прохлады, поставьте что-нибудь в исполнении Аслана Идрисова, например, песню «Махачкала», пишет нам Мурат. Ну что ж, вам легкой работы, не перегрейтесь. Надеюсь, что наша музыка немного облегчит ваш труд. Ну и берегите себя, друзья. Также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Друзья, ежедневно с 12 до 13.00 ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Час желаний в данную минуту в самом разгаре. Звоните по номеру 91-1007 и пишите к нам в мессенджер «Макс» по номеру 8-988-291-1007. Приветствуются как СМС, так и голосовые сообщения. Одна песня может сказать больше, чем тысячи слов. Заказывайте любимые треки. Итак, друзья, еще несколько СМС уже ждут своей минуты. Салам из Берлина. У нас обед, и я слушаю «Прибой». Скучаю по горам, по маминам чуду. Привет родителям в Хасавюрт. Скоро увидимся. Пишет нам Гаджи. И попросил композицию в исполнении Зайнаб Махаева и Даниэла Гарунова. Дагестан. Ну что ж, не смеем отказывать. Обязательно специально для вас, Гаджи, прозвучит данный трек. Ну и надеюсь, что совсем скоро вы окажетесь рядом с близкими и родными и отведаете маминых чуду. Ну что ж, движемся далее. Добрый день, я бухгалтер. У нас отчетный период. Спасаемся только вашим эфиром. Привет всем коллегам. Держимся, друзья, до пятницы. Пишет нам Патимат и просит композицию Патимат Кагировой «Только мой». Ну что ж, вам легкого отчета, да, легких итогов, ну и прекрасного летнего настроения, друзья. Обязательно композиция в исполнении Патимат Кагировой «Только мой» прозвучит специально для вас, а мы движемся далее. Здравствуйте, Прибой. Хочу поздравить свою любимую маму с днем рождения. Хочу пожелать крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни от сына Даниэла. Поставьте, пожалуйста, песню «Только мама». К сожалению, забыли исполнителя. Очень много красивых песен, посвященных нашим прекрасным мамам. Надеюсь, что все-таки попаду в точку, подберу что-нибудь подходящее. Ну, а также от себя хотим поздравить вашу маму с днем рождения, пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, ну и всего самого прекрасного. Также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме разъяснили перечень обязательных работ управляющих компаний по ремонту общего имущества. В республике экстренно начатые работы по укреплению берегов реки Сулак и в Дагестане активизировали работу по обеспечению безопасности на водных объектах. Теперь подробно. Управляющая компания обязана ремонтировать общее имущество в многоэтажках без дополнительной платы с жильцов. Перечень таких работ разъяснили в Госдуме. В зону ответственности коммунальщиков входит обслуживание инженерных сетей, лифтов, а также замена лампочек и разбитых оконных стекол в подъездах. Полная замена лифтового оборудования – это уже капитальный ремонт, который финансируется из специального фонда. Также на уплаченные жильцами средства компании должны убирать дворы, мыть подъезды и оперативно устранять коммунальные аварии. В Кизилюртовском районе начались экстренные работы по укреплению берегов реки Сулак. Специалисты также расчищают русло от заторов и возводят защитные дамбы с помощью экскаваторов и бульдозеров. Меры приняты для предотвращения размыва берегов и снижения риска затопления населенного пункта. В связи с установившейся жаркой погодой и ростом туристического потока сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Дагестан активизировали работу по обеспечению безопасности на водных объектах. Основная цель мероприятия – предупреждение трагических случаев и гибели людей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, очередной рейд прошел на побережье Каспийского моря в Кайкенском районе. Специалисты провели разъяснительную работу среди владельцев маломерных судов, в частности, сабвордов и отдыхающих. В Дагестане более 6 тысяч самозанятых граждан самостоятельно формируют свою будущую пенсию через отделение Социального фонда России. Об этом сообщает пресс-служба организации. Пенсия формируется благодаря уплате добровольных страховых взносов, которые позволяют учитывать периоды деятельности в страховом стаже и накапливать пенсионные коэффициенты. Строительство подъездной дороги к Махачкалинскому порту идет по графику, об этом сообщили в правительстве республики. Оно реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России и имеет стратегическое значение для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». На сегодняшний день на объекте продолжаются работы по строительству путепроводов, подпорных стен, инженерных коммуникаций и надземного пешеходного перехода. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Радио «Прибой».
4: Отличный день, отличная музыка.

Добрый день, мои дорогие прибойцы, отдыхайте со мной. Понедельник, 6 июля, 13.07. Начало новой недели, шестой день макушки лета. Но пусть эта неделя сложится именно так, как вы загадали, а каждый день приносит что-то хорошее. Пусть даже самую малость, из которой, как известно, и складывается счастье. В эфире, да, я Иза Ахметханова, и с вами радиостанция «Прибой». Вы знаете, мы не просто музыка, мы ваш верный спутник в буднях и выходных. Просыпайтесь, мы уже рядом. Включаете любимую волну, и день начинается с правильной ноты. Стоите в пробке, мы скрашиваем ваши ожидания. Хотите свежих открытий? У нас для этого целый мир. Горячие премьеры, проверенные временем российские песни, эстрады, зарубежные хиты. Ну и, конечно, душа нашего эфира, родные дагестанские, кавказские мотивы, друзья. Те самые, от которых теплеет внутри, где бы вы ни находились. Ну, а находятся наши слушатели, кстати, далеко-далеко за пределами республики. Прибой звучит по всему Северному Кавказу и далеко-далеко, конечно, за его пределами. Интернет, кстати, тоже творит чудеса. Нас ловят в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии. Ну и лучше тому подтверждение ваши сообщения, которые прилетают в студию с самых разных уголков Земли. От Парижа до Стамбула, от Берлина до Баку. Мы с вами, друзья, на одной волне. Если вы хотите, чтобы о вашем деле, кстати, узнали так же широко, мы и для этого открыты. Разместить рекламу на Прибое легко, а работает она, друзья, на совесть. Это я от себя говорю, потому что когда о вас рассказывают душевно и с любовью, это, друзья, слышат. Ну, а мы продолжаем наполнять этот день правильной музыкой. Спасибо, что вы с нами. Поехали дальше.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Знаете, говорят, музыка – это способ путешествовать, не вставая с места. Сегодня в рубрике «Новинка» трек, который уносит далеко-далеко туда, где шумит море и ветер играет в парусах. Ну а в сердце обязательно живет любовь. Включайте громче и отправляйтесь на поиски любимого вместе с нами. Так, трек в исполнении группы «Мирес» «Приди, любимый».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Друзья водители, дневная сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. Проспект Казбекова выделен красным в Семендере. Далее на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала небольшое скопление машин. Ну и в первой Махачкале на Магомед-Тагирова улице в районе Троллейбусного кольца. В этом же промежутке у кольца по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чиерова. Также небольшой отрезок улицы Абдулы Алиева выделен красным. Также у нас пробки и на Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца. Там зафиксировано ДТП в правом ряду у пересечения с улицей Агасиева. Заторы и в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского. Далее от проспекта Гамидова и вплоть до Хаджи Булача имеется скопление машин. Улица Магомеда Яракского выделена красным, проспект Гамидова частично. Заторы наблюдаются и на проспекте Амедхан Султана, как на кольце, так и на пересечении с Монтажной улицей. По проспекту Амедхан Султана в этом промежутке зафиксировано ДТП в правом ряду. Заторы у нас и на Магомеда Гаджиева, стоит Каркмасова, Батырая, Хаджи Кадырова. Пробки и на Дзержинского, Толстого, Радищева, Гусаева. То есть район ЦУМа практически весь выделен красным, друзья. Далее заторы зафиксированы и на пересечении улицы Даниалова-Дахадаева, Дахадаева-проспект Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке? Тут картина чуть получше. Заторы на кольце на проспекте Петра Первого у пересечения с проспектом Насрудинова. Также у нас на пересечении Хивской улицы и Хаджи Булача ведутся дорожные работы в среднем ряду. Дорогие друзья, помните, пробка – это не тупик, а всего лишь пауза, которую город дарит вам специально, чтобы послушать волны прибоя. Спокойной и, конечно, безопасной дороги. Ну а вы соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В регионах ужесточат торговлю сигаретами. В Дагестане завершается основной период ОГЭ, и каратисты республики успешно выступили на спартакиаде учащихся России. Теперь подробно. Регионы будут проверять заявителей перед выдачей лицензий на розничную и развозную продажу табака и никотиносодержащей продукции. Это упростит контроль за конкретными магазинами и павильонами, а инспекторы смогут удаленно следить за соблюдением правил через видеосвязь. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Если раньше лицензии требовались только производителям и импортерам, то теперь они понадобятся и продавцам. В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок с недвижимостью между гражданами. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По задумке авторов, мера позволит сократить число мошенничеств на рынке жилья, так как нотариус не только проверяет выписку из ЕГРН, но и выясняет реальную волю сторон, оценивает дееспособность продавца и выявляет скрытые обременения. Сегодня в Дагестане завершается основной период ОГЭ резервным днем по всем учебным предметам, за исключением русского языка и математики. Как сообщает Миноборнауки Дагестана, для проведения экзаменов в республике задействовано 9 пунктов на базе образовательных организаций. Всего заявлено 864 участника. Результаты сегодняшних экзаменов станут известны не позднее 15 июля. В администрации Дербента состоялась встреча с архитекторами из Китая, в которой приняли участие руководство города, депутаты и общественность. Обсуждалась концепция будущего парка аттракционов и развлечений в Дагестане. В парке планируется разместить кварталы, отражающие культуру, архитектуру и национальный колорит дружественных стран. Рассматриваются несколько территорий для размещения объекта в Дербенте, Махачкале и Избербаше. Дагестанские каратисты успешно выступили в финале летней спартакиады учащихся России, который прошел в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Победителем соревнований весовой категории более 76 килограммов среди спортсменов 16 и 17 лет стал Ильяс Гаджиев, завоевавший золотую медаль. Серебряным призером весовой категории до 53 килограммов стала Алия Асадулаева. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Друзья, давайте полетаем по музыкальным волнам прибоя. Всем доброго дня. 2 часа дня, точнее 14.07. Наш понедельничный эфир выходит на мою финишную прямую. За окнами Махачкалы июльское настроение. Жаркий воздух дрожит под проспектами, и даже чайки над Каспием летают как-то лениво. Ну а мы с вами, несмотря ни на что, остаемся на одной волне. Я Иза Ахметханова. Хочу, чтобы этот финальный час моего пребывания с вами в одной волне стал для нас всех уютным и полным приятных открытий. Спасибо, что провели начало недели с радио Прибой. Ну и дальше будет только самое лучшее. Сейчас только лучшая музыка, далее новинки, пробки, ну и пожелания на вечер. Будьте с нами на одной волне. Yeah.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Ну, знаете, сегодня в рубрике «Новинка» звучит трек, который дышит июльской свободой. В нем шепот моря, смех друзей и обещание, что все будет хорошо. И ни о чем другом не стоит думать, и о том, что произошло, не стоит жалеть. Включайте громче премьеры на волнах радиостанции «Прибой» в исполнении Магомеда Аликперова. Не жалей!
0: Слушайте внимательно. «Новинка» на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя, ну, вернее, обеденная сводка. Все-таки по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале сохраняются на следующих магистралях. Проспект Казбекова выделен красным, это в Семендере. Далее также проспект Олега Джакушинского в районе Северного автовокзала. Довольно большое скопление машин, серьезные пробки. Улица Абдулхакима Исмаилова частично выделена красным. Заторы также наблюдаются и в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе по Гайдара Гаджиева у нас обе полосы заняты от Троллейбусного до улицы Чейрова и по проспекту Имама Шамиля от кольца до улицы Агасиева. Сама Агасиева также выделена красным. Красным выделена и Ташкентская улица, и улица Абдулы Алиева. Далее, друзья, у нас заторы по проспекту Имама Шамиля продолжаются в районе пересечения Джума-мечетью, на пересечении с улицей Магомеда Яракского и на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до пересечения с улицей Хаджи Балача. В этом же районе по Хаджи Балача ведутся дорожные работы в среднем ряду. Далее переместимся в район Сума. Какая картина у нас тут? У нас красным выделено улица Каркмасова, Дзержинского, Радищева, Магомеда Гаджиева. Обе полосы выделены красным на пересечении с Радищева. Гусаева стоит. Стоит и улица Хаджи Кадырова. Частично красным выделена и улица... Секунду, карта прогрузится. Улица Буйнакского в заторах. На Даниялова также у нас серьезные пробки. Там зафиксировано и ДТП в среднем ряду. Вся улица Даниялова практически выделена бордовым цветом. Далее, на пересечении Даниялова и Дохадаева. Пересечение Дохадаева и проспекта Расула Гамзатова также у нас довольно серьезные пробки, друзья. Практически весь проспект Расула Гамзатова выделен красным. Далее затор переходит на мост. В редукторный поселок по проспекту Петра Первого на мосту у нас заторы. Также на пересечении с улицей Эльзы Ибрагимовой у нас зафиксировано ДТП, друзья, по проспекту Петра Первого. ДТП в правом ряду. Далее по проспекту Петра Первого скопление машин также и на кольце. Дорогие друзья, конечно, мы просим вас быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Пусть дорога будет спокойной, а дома обязательно ждут с теплом. Счастливого и безопасного пути.
2: Вы слушаете «Радио Прибой».

Друзья, 14:48 на наших столичных. Вот и все, мои дорогие. Наш сегодняшний эфир в моей компании на волне радиостанции «Прибой» подошел к концу. Июль только начинается, и впереди целое лето, полное музыки, солнца и счастливых моментов. Пусть эта неделя будет легкой и продуктивной, а настроение только отличным, но еще и вкусным. С вами была Иза Ахмедханова. Не переключайте волну, оставайтесь с «Прибоем». А я говорю всем пока-пока. We'll be right back.

0: Реклама на радио. Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Каспийск, Унцуколь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме разъяснили перечень обязательных работ управляющих компаний по ремонту общего имущества. В республике экстренно начаты работы по укреплению берегов реки Сулак. И в Дагестане активизировали работу по обеспечению безопасности на водных объектах. Теперь подробно. Управляющие компании обязаны ремонтировать общее имущество в многоэтажках без дополнительной платы с жильцов. Перечень таких работ разъяснили в Госдуме. В зону ответственности коммунальщиков входит обслуживание инженерных сетей, лифтов, а также замена лампочек и разбитых оконных стекол в подъездах. Полная замена лифтового оборудования – это уже капитальный ремонт, который финансируется из специального фонда. Также на уплаченные жильцами средства компании должны убирать дворы, мыть подъезды и оперативно устранять коммунальные аварии. В Кизилюртовском районе начались экстренные работы по укреплению берегов реки Сулак. Специалисты также расчищают русло от заторов и возводят защитные дамбы с помощью экскаваторов и бульдозеров. Меры приняты для предотвращения размыва берегов и снижения риска затопления населенного пункта. В связи с установившейся жаркой погодой и ростом туристического потока сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Дагестан активизировали работу по обеспечению безопасности на водных объектах. Основная цель мероприятий – предупреждение трагических случаев и гибели людей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, очередной рейд прошел на побережье Каспийского моря в Кайкенском районе. Специалисты провели разъяснительную работу среди владельцев маломерных судов, в частности, сабордов и отдыхающих. В Дагестане более 6 тысяч самозанятых граждан самостоятельно формируют свою будущую пенсию через отделение Социального фонда России. Об этом сообщает пресс-служба организации. Пенсия формируется благодаря уплате добровольных страховых взносов, которые позволяют учитывать периоды деятельности в страховом стаже и накапливать пенсионные коэффициенты. Строительство подъездной дороги к Махачкалинскому порту идет по графику, об этом сообщили в правительстве республики. Оно реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России и имеет стратегическое значение для развития международного транспортного коридора «Север-Юг». На сегодняшний день на объекте продолжаются работы по строительству путепроводов, подпорных стен, инженерных коммуникаций и надземного пешеходного перехода. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

не забыть нам любимые лица, не забыть.

0: Реклама на радио.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов.
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.
1: На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Президент подписал закон, направленный на поддержку внутреннего рынка топлива. Суд в Дагестане помог людям подтвердить право на жилье для получения помощи после наводнения. И Махачкала перевыполнила план по количеству проголосовавших за объекты благоустройства. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки в налоговый кодекс, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива. Документ размещен на портале официального публикования правовых актов. Закон вводит механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, который был произведен путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина таким способом будет приравниваться к производству топлива. При этом налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья смогут получить вычет акциза. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование лицензионного контроля за производителями лекарств. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Законопроект уточняет, что при появлении информации о вреде здоровью или угрозе такого вреда проводится внеплановая проверка производителя лекарств в течение 72 часов. Сейчас по закону при наличии информации проводится только проверка аптеки в течение 24 часов. Городской суд Дагестанских огней удовлетворил заявление прокурора в интересах жителей, пострадавших от наводнения в марте-апреле, об установлении факта владения и пользования жилыми помещениями на праве собственности, сообщает пресс-служба судов республики. Факт владения подтвержден актами первичного осмотра, домовыми книгами и другими материалами. Это позволит гражданам получить положенные выплаты и меры господдержки. Махачкала в этом году перевыполнила план по участию населения во всероссийском рейтинговом онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Количество проголосовавших достигло более 100 тысяч человек, что составило 102% от плана. Более 2000 дагестанцев прошли бесплатное обследование в рамках молодежного фестиваля «Дагфест», который проходил в Махачкале с 3 по 5 июля, сообщает Минздрав Республики. Помимо диагностики, посетители вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, проходили обучение навыкам первой помощи сотрудниками дагестанского отделения Красного Креста. Медики республики решили продолжить внедрять профилактику в массы и запустили челлендж «Проверь себя, Дагестан». Его участники передадут эстафету диспансеризации бизнес-сообществу, ведомствам, организациям и другим коллективам. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя.
4: Новости на Приболе.
5: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
6: И море отличной музыки. Включайся, радио Приболе.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Аварская поговорка.
2: Сураста кола кинного цугал ругин.
3: Волк думает, что все на свете воры.
1: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь.

0: списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: 16:06 московское время. Вы слушаете радио «Прибой». Друзья мои, иногда песня остается в сердце еще надолго после последних нот. Почти звучала. Вот, друзья мои, красивая песня с особым настроением под названием «Фируза» в исполнении Ахмеда Ахмедова и Ульзаны Максудовой. Спасибо, что остаетесь с нами, друзья мои, в этот 6 июльский день, в понедельник. На волнах радио «Прибой» только лучшая музыка. Дальше еще много хороших песен. Примера нового трека в исполнении Магомеда Кликперова называется «Не жалею», встречайте через секунды.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

что, друзья мои, конец очередного часа, и легендарный Хулио Иглесиас завершает именно это музыкальное измерение на волнах радио Прибой. И пусть, конечно, ваше настроение остается таким же солнечным и ярким, как летний пляж. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет еще больше музыки, хорошего настроения и летних приятных моментов. Не переключайтесь, у нас все только начинается. Новости дня через пару минут.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин сократил рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и в Момит-Кале продолжается строительство для пострадавших от наводнения. Теперь подробно. В России для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, получивших инвалидность первой или второй группы, установили сокращенную продолжительность служебного времени не более 35 часов в неделю. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Раньше сокращенная рабочая неделя была предусмотрена для граждан с инвалидностью первой или второй группы, однако на военных и сотрудников силовых ведомств эта норма не распространялась. Российские школьники на уроках информатики будут изучать вопросы искусственного интеллекта, а на уроках труда – использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем, и с этим направлением школьников знакомит система образования. В частности, проводится Всероссийская олимпиада по робототехнике. На территории Дагестана местами прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сильные дожди и ливни, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, в горных районах республики возможен сход целей малого объема, а на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления могут привести к ухудшению дорожной обстановки, увеличению числа ДТП, затруднениям в работе транспорта и коммунальных служб, а также возможным перебоям к системам жизнеобеспечения. В поселке Момит-Кала Дербентского района продолжается строительство нового жилья для семей, пострадавших от масштабного наводнения. Работа идет без остановки и с опережением графика, сообщает правительство. На сегодняшний день полностью залиты 52 дома, в каждом из них 3 спальни, просторная гостиная, отопление и основные коммуникации. Осталось завершить подключение газа и благоустройство территории. Отмечается, что дома будут готовы к середине августа. Чемпионаты первенства мира по спортивному миксфайту пройдут 17-19 июля в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из более чем 20 стран мира. Организацию турниров обеспечивает Федерация спортивного миксфайта Дагестана при поддержке регионального Минспорта. Отмечается, что впервые в истории турнир такого уровня по данному виду состоится в России. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибой».
4: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».

0: Друзья, мы начался новый музыкальный час на волнах радио «Прибой», и почти завершается эта прекрасная композиция в исполнении Примбека Гусейханова, которая принесла нас в атмосферу Дагестана, его красоты, традиции и души, конечно. Надеемся, вам понравилась песня, и вы почувствовали дух этого нашего уникального региона. Ну что ж, впереди у нас программа «По заявкам».
1: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
0: Спонсор программы «Час желаний», друзья мои, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Ну что ж, это был Толстен, друзья мои, который завершил свое выступление здесь на волнах радио Прибы. Невероятная и знаменитая песня «Blessed», в которой звучали слова, наполненные искренней благодарностью и надеждой. 17:12 в столице Дагестана. Всем шлем большой привет и призываем вас поучаствовать в программе по заявкам. Вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007 до конца часа. Я исполняю ваши желания. Зовут меня Адам. Всем салам алейкум. И одно из первых сообщений. Прибой мы с вами всегда и постоянно. Добрый день всем слушателям и всему Дагестану. С удовольствием наслаждаемся вашими песнями тут, в далеком Сургуте. Хотим послушать нашу Розу Максумову «Моя звезда». Спасибо большое. От Юждаговских из Сургута. Это сообщение, друзья мои, в программе «Час желаний». И мы с удовольствием шлем вам тоже из Родины большой привет. И, конечно, пожелание хорошего вечера. Для вас Роза Максумова поет на волнах радио Прибой в программе «Час желаний».

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
7: Друзья мои, напомню, что это программа по заявкам «Час желаний», и вы можете писать на Макс на 8-988-291-1007, чтобы передать приветы, поздравить кого-либо с праздником, напомню, 6 июля, и, возможно, праздник вспомните. Подарите песню, подарите настроение себе и нашим слушателям тоже. Благодаря вашим сообщениям мы составляем плейлист этого музыкального часа. Меня зовут Адам. Еще раз говорю, добрый вечер всем тем, кто с нами оказался сейчас и остается до сих пор. Одно из сообщений следующих. Добрый вечер, прибой. Подарите моему родному и настоящему другу Рашиду Онусер. Спасибо, написала Сая. Что ж, Сая, мы исполняем вашу просьбу для родного и настоящего человека. Для вас, для Рашида Онусера, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет на волнах радио Прибой».

0: Радиоприбой.
1: Ну и продолжаем принимать сообщения и передавать их в эфире, друзья мои. Программа по заявкам «Час желаний». Напомню, на Макс можете писать 8-988-291-1007. Салам алейкум, Адам и радиостанция «Прибой». Валейкум ассалам. Ни пятница, ни суббота, но праздник отмечаем. У нашего брата Мурада сегодня день рождения. Все, что можно было, пожелали мы, друзья. Нужна песня Виталия Романова «От вас». Пожалуйста, спасибо, написала компания друзей, судя по всему, которые поздравляют своего брата, друга Мурада с великолепным днем, с днем рождения. К вашим сказанным ранее словам за столом мы, радиостанция «Прибой», тоже присоединяемся. Пусть удвоится все, что вы сказали. И, конечно, делайте громче. Виталий Романов специально для Мурада в день рождения. «Танцуй» называется песня, звучит на волнах радио «Прибой» прямо сейчас.

Середина 18-го. Время точное. На волнах радио «Прибой», программа «По заявкам». Добрый вечер, пишет нам настоящую королеву друга. Сегодня поздравляем мы, друзья, Уму Атаеву из Махачкалы, которая любима, мы уверены, всеми живущими в Дагестане. Группа «Счастливый дом» вот написала нам сообщение. Включите для королевы Умы Тимура Темирова. Что ж, для прекрасного вашего друга от настоящих друзей музыкальный президент уже готов. Тимур Темиров, королева, для вас Ума Атаева звучит на волнах радиостанции «Прибой».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Дамы и господа, впереди нас с вами ждет красивейшая песня в исполнении Дагиры Магомедова «Аявлу Балам». Ну а пока напомню о том, что это программа «Час желаний», и программу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» всегда вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
10: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
11: «Росювелир».

0: письма, поздравления, приветливое радио.
1: Ну что ж, дорогие мои, давайте все аплодисменты были для тебя за эту прекрасную песню. 17.42, время точное. На волнах радио прибыла программа «Чай желания». 8-988-291-1007. На Макс пишем до конца часа. 18 минут, друзья мои. Салам алейкум, радио прибой. Передайте нам ваше морское настроение из Дагестана. Куда скоро мы собираемся? Привет родным близким из Москвы от Тамерлана. Поставьте Джессика Джей Касабланка. Мы это делаем прямо сейчас.
0: «Чай желания» с Адамом Будагиловым.

0: реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Песни. Письма. Поздравления! Приветливое радио!
9: Наша программа «Час желаний», друзья мои, подходит потихоньку к концу, но прежде еще сообщение. Салам алейкум, радио «Прибой». Включите самую лучшую песню в мире сегодня в исполнении Абакара Курбанадамова, называется «Ищу тебя». Ну, я срочно соглашаюсь с вами, ребята. Ее перематывают и в моем кругу аж по 27 раз. Отличный трек, друзья мои, отличная песня в исполнении Абакара Курбанадамова. Баракалла из Леваши написали под этим сообщением. Что ж, самая лучшая песня в мире по рейтингу ребят из Леваши. Песня Абакара Курбанадамова «Ищу тебя» звучит в финале программе «Час желаний». Давайте послушаем 3,5 минуты. Отличная песня.

0: Дилля Маклау.
1: Час желаний на радио «Прибой».
2: Ну что, друзья мои, программа завершилась. Каждый день на волнах радио «Прибой» проходит программа по заявкам. И представляет ее ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
3: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Президент подписал закон, направленный на поддержку внутреннего рынка топлива. Суд в Дагестане помог людям подтвердить право на жилье для получения помощи после наводнения. И Махачкала перевыполнила план по количеству проголосовавших за объекты благоустройства. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки в налоговый кодекс, направленный на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива. Документ размещен на портале официального публикования правовых актов. Закон вводит механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, который был произведен путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина таким способом будет приравниваться к производству топлива. При этом налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья смогут получить вычет акциза. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование лицензионного контроля за производителями лекарств. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Законопроект уточняет, что при появлении информации о вреде здоровью или угрозе такого вреда проводится внеплановая проверка производителя лекарств в течение 72 часов. Сейчас по закону при наличии информации проводится только проверка аптеки в течение 24 часов. Городской суд Дагестанских огней удовлетворил заявление прокурора в интересах жителей, пострадавших от наводнения в марте-апреле, об установлении факта владения и пользования жилыми помещениями на праве собственности, сообщает пресс-служба судов республики. Факт владения подтвержден актами первичного осмотра, домовыми книгами и другими материалами. Это позволит гражданам получить положенные выплаты и меры господдержки. Махачкала в этом году перевыполнила план по участию населения во всероссийском рейтинговом онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Количество проголосовавших достигло более 100 тысяч человек, что составило 102% от плана. Более 2000 дагестанцев прошли бесплатное обследование в рамках молодежного фестиваля «Дагфест», который проходил в Махачкале с 3 по 5 июля, сообщает Минздрав Республики. Помимо диагностики, посетители вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, проходили обучение навыкам первой помощи сотрудниками дагестанского отделения Красного Креста. Медики республики решили продолжить внедрять профилактику в массы и запустили челлендж «Проверь себя, Дагестан». Его участники передадут эстафету диспансеризации бизнес-сообществу, ведомствам, организациям и другим коллективам. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниил.

0: Ялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Ну что ж, уважаемые дамы и господа, на волнах радио прибой Боб Синклер и Shine TTV I Go называется трек, звучащий прямо сейчас, 6.24, время точное в Дагестане. И на наших волнах небольшой презент, двухминутный презент для двух замечательных ребят, для Марата и для Шамиля. Прямо сейчас от Бахтавар и Алнегрея, через секунды встречайте.
1: Вы слушаете

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: Ну что, друзья мои, очередные полчаса позади, и все повторяется, говорится, снова и снова. Время идет, и ничего не меняется. Но каждый новый день — это шанс начать заново. Так что, поэтому не поэтому, будьте здоровы и в прекрасном настроении, и в этот замечательный вечер. Всем хорошего продолжения, наступления очередного музыкального часа. Меня зовут Адам, я с вами до встречи, прощаюсь до завтра. Ну что ж, уже Диана Гаджиева появляется в студии. Будьте здоровы, с нами.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Водительские права и другие документы предложили объединить в одну ID-карту. Молодежь Дагестана получила гранты, и Махачкала в этом году закупит новые автобусы. Теперь подробно. Водительское удостоверение и ряд других документов следует объединить в одну пластиковую ID-карту, которой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что в такой документ можно вшить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, выписки из ЕГРН и прочее. При этом он обратил внимание, что карта должна выпускаться только по желанию гражданина. Молодые дагестанцы получили гранты на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве республики. В первом сезоне грантовых конкурсов Росмолодежи победу одержали 9 проектов из Дагестана. От фиджитал-спорта до IT-конференций, от школьных медиа до патриотических игр. Каждая инициатива – это вклад в будущее региона. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Дагестанское управление Росимущества выставило на продажу водохранилище, расположенное на территории садоводческого товарищества «Авангард» в Каспийске. Как следует из данных аукциона, объект площадью 27,5 тысяч квадратных метров реализуется в рамках продажи арестованного имущества. Начальная цена лота составляет более 18 миллионов рублей. Торги запланированы на 8 августа. Заявки от участников принимаются до 3-го. Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участию Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первая предполагает использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. Второе направление основано на предоставлении прямых субсидий на приобретение подвижного состава. Машины будут направлены для работы на городских маршрутах Махачкалы. Все мероприятия, реализуемые в текущем году, будут выполнены в установленные сроки, заверили в Минтрансе Республики. Открыта регистрация команд на финал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РУКОД», который пройдет 18 октября. В прошлом году турнир вошел в Книгу рекордов России как самое массовое соревнование по данному виду. В этом году чемпионат вышел на новый уровень. Очные площадки будут работать не только в различных регионах России, но и в дружественных странах. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой. Притчи народов мира.
8: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
7: На Радио Прибой. Притчи народов мира.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8 901 247 22 20.

0: 22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ажус ламрал, хой да кахда.
2: На слабого осла садятся подвое.
0: Радио «Прибой».

0: Лету отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан
3: на одной волне.
4: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений. Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по

0: телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Телешансон на волнах прибоя.
1: Музыка, которая греет душу.
2: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час. Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Быстрая река до моря не доходит.
2: Радио «Прибой».

0: Лето в Дагестане.
1: Лето в Дагестане.
2: Радио Прибой.
3: Ну а что за плечи? Все харши херикес. Сенин садрахуни. Асвари в сири. Все рашу сихуни. Дурчехева ахе.

0: Реклама.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастроэнтерологию, аппликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем. Настрой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.